0: Не ответы, а готовность площадок. Была проведена проверка техники и связи. В 79 аудиториях протестировали видеонаблюдение, в том числе онлайн-камеры, а также новый сервис для общественных наблюдателей. Участников заранее познакомили с правилами, все площадки получили нужное оборудование и материалы. Как сообщила начальник отдела оценки и контроля качества образования Департамента образования и науки, по итогам апробации замечаний к организации нет. Президент России Владимир Путин подписал указ о единых мерах поддержки участников специальной военной операции. Документ опубликован на портале правовой информации. Льготы получат бойцы, добровольцы и их семьи. Регионам рекомендовано ввести скидки на посещение учреждений культуры и спорта. Владельцам домов выделят субсидии на газификацию не менее 100 тысяч рублей. Участникам СВО обеспечат приоритетное трудоустройство и профессиональное обучение. Дети бойцов получат места в детсадах и школах вне очереди. Родители освободят от платы за продленку и дополнительные занятия. Ветеранам окажут бесплатную медицинскую и психологическую помощь. Семьям погибших и инвалидам меры поддержки предоставят бессрочно. Власти субъектов определят порядок получения помощи через госуслуги. Госдепартамент США сообщил о продлении перемирия между Ливаном и Израилем. Режим прекращения огня продлили еще на 45 дней. Переговоры прошли в Вашингтоне 14 и 15 мая. Первоначальное соглашение стороны подписали еще 16 апреля. Теперь дипломаты планируют новый раунд консультаций 2 и 3 июня. 29 мая в Пентагоне пройдет сессия по безопасности. В ней примут участие делегации обеих стран. Вашингтон надеется, что переговоры приведут к долгосрочному миру в регионе. И в завершение выпуска. В Москве открылся первый сад добрых соседей. Жители разных районов вместе посадили яблони, клены и цветущие кустарники. Проект запустили по инициативе районной управы и активных горожан. Каждый участник получил саженец и памятную бирку с именем. Дети рисовали скворечники и развешивали их на молодых деревьях. Взрослые мастерили скамейки и устанавливали фонарики вдоль дорожек. Организаторы планируют проводить в саду мастер-классы, концерты и ярмарки. Сад добрых соседей станет местом отдыха для семей с детьми. А на этом пока все. До встречи в эфире.
1: Радио Бурка. На радость всей Чукотки.

0: Ну и смотрите под ноги на всякий случай, потому что сегодня чудесная погода на всей Чукотке. И я уверена, многие сегодня наслаждаются небом. И поэтому не забывайте смотреть под ноги. Ну и, конечно же, не забывайте слушать нас. Радио Пурга, Арина Перепелкина в студии на часах 12.09. За окном солнечно плюс один. И сегодня, 16 мая, в эту субботу, на Чукотке отмечают праздник весны и возрождения. Кстати, всех приглашаем на традиционный Кильвей, праздник обновления прихода весны в Силетовой вам. Начало в 12.40 с обряда благодарения. Так что у вас есть время собраться и быстренько туда направиться. Естественно, насладиться и погодой, и праздником, потому что гостей ждут спортивные состязания, чукотские загадки, выступления национальных ансамблей «Родник», «Берингия», «Винивен», «Урволи», «Аргерон» и танцевального коллектива «Северяда». А еще конкурс на лучшее национальное блюдо и традиционное угощение — вареное оленье мясо и чай с дымком. И, кстати, отличная новость. В следующем часе у нас в эфире прямой репортаж с места праздника. Вы услышите атмосферу Кильвея, голоса гостей и подробности происходящего прямо с площади в Твоеваме. Конечно же, пусть этот день принесет вам радость, тепло, вдохновение. С праздником, друзья! Ну и да, для праздника хорошая музыка, так что давайте вспомним, что скоро лето, а у нас время прихода весны.
1: Скоро лето.

0: местная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Не является большим секретом, что и сильные мира сего после тяжелого трудового дня любят пропустить рюмочку-другую.
4: 16 мая 1985 года. Кремль. Кабинет Михаила Сергеевича Горбачева.
5: Ну, как после вчерашнего, Михаил Сергеевич?
6: Да тяжко, Егор Кузьмич, тяжко. Водку, наверное, это ключница делала, так сказать.
5: Да, ну нужно что-то предпринимать. Может, это, хватит градус понижать, а?
6: Да нет, Егор Кузьмич, нету.
5: А может, закусывать получше?
6: Да нет, здесь нужны, так сказать, решительные меры. Здесь нужно жестко, по-партийному, так сказать.
5: Это то есть как?
6: Ну, нужно бросать пить, товарищ Лигачев.
5: Нет, на это я пойти не могу.
6: Ну, а вас, так сказать, никто и не спрашивает. Тут такое мышление просто.
3: Конечно же, мы не утверждаем, что это происходило именно так, но факт остается фактом.
4: 16 мая 1985 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление о мерах по преодолению пьянства, алкоголизма и искоренению самогоноварения.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
7: Алло.
8: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
7: Так.
8: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
7: Что?
8: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
9: Стоп, это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Некрещенная луна от 7Б оставила послевкусие, немного грусти, немного дерзости и четкий посыл. Не стоит ждать идеальных условий, чтобы сделать шаг вперед. А знаете, луна вообще место загадочное. Например, астронавты НАСА во время полетов на Луну иногда видели странные вещи. То вспышки, то какие-то обломки рядом с кораблем. Ученые долго ломали голову, что же это такое оказалось. Нет, не инопланетяне. Скорее всего, это были просто детали от самой ракеты или части корабля, которые какое-то время летели рядом. Хотя кое-что до сих пор остается загадкой. Например, почему эти объекты так быстро исчезали. Но мы не будем углубляться в космические тайны. Лучше воспользуемся советом. Если не светит Луна, будем ориентироваться по звездам. И если не зовут дороги, придумаем свои. Именно об этом следующая композиция от группы «Марсель». Взлетаем, отправляемся в путешествие прямо здесь и сейчас на радио «Пурга».

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Что случилось?
2: Мы нашли милый жирный одуванчик.
1: Лук мне в бок. Это нерпа. Они живут в озере под названием Байкал.
3: Простите, а что насчет вознаграждения?
1: Если вернуть нерпу домой, дракон исполнит одно желание.
4: Желание!
1: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
5: Мы отправляемся на Байкал!
6: Лети и принеси мне детеныша.
1: Вы не захотите с ним связываться?
7: Лео и Тик. Дорога на Байкал.
8: Без возрастных ограничений.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в меню рыбные котлетки, как в детском саду. Сочные, нежные и простые в приготовлении. Что нам для них понадобится? 350 граммов рыбного фарша, 180 миллилитров молока, 2 кусочка белого хлеба, 50 граммов панировочных сухарей, 3 столовых ложки растительного масла, 20 граммов сливочного масла, соль и перец по вкусу. Как готовим? Хлеб ломаем на кусочки и замачиваем в молоке. Даем хорошо размокнуть, слегка отжимаем и добавляем к фаршу. Солим и перчим его. На этом этапе смешанный фарш нужно хорошо отбить, чтобы котлетки хорошо держали форму. После чего, смачивая руки водой, формируем сами котлеты. Из этого количества фарша получится примерно 6 штук. Теперь панируем их в сухарях, разогреваем растительное масло на сковороде и обжариваем котлеты до золотистого цвета с одной стороны. Затем переворачиваем и обжариваем с другой. После уменьшаем огонь до минимального, накроем крышкой и протомим их еще примерно 5-7 минут, чтобы они дошли до полной готовности. Вот и все. Рыбные котлеты, как в детском саду, готовы. Перекладываем их из сковороды в тарелку и перед подачей поливаем растопленным сливочным маслом, чтобы сделать все в точности так же, как в садике. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита, скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели!
5: Первое собственное вещание радио на Чукотке началось 22 декабря 1935 года. Однако еще в 1934 году в селе Островное была оборудована единственная радиостанция, принимавшая сигнал из Москвы. Ну а с 2001 года в Островном можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

Где же мой муж, задается вопросом Рэй. Хотя, мне кажется, вопрос звучит и как молитва, и как обвинение, и как детективный запрос одновременно. Вообще, не умеет она в полголоса, берет боль, предательство, ярость и выкладывает все это с госпел-мощью, от которой мурашки просто бегут даже по вечной мерзлоте. На часах, друзья, 12:52. Я надеюсь, что у наших слушательниц на Чукотке с этим вопросом все в порядке. А если кто-то все-таки ищет мужа, проверьте гаражи, рыбалку и соседний диван. Ну, еще можно на праздник отправиться. Возможно, он там чем-нибудь занимается. Обычно на диване все-таки. Ну, и знаете, иногда лучший ответ на вопрос «Где мой муж?» не искать, а просто расправить крылья и отдохнуть.

да в радость кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но по

0: Мирапам Зуев и его пронзительные были бы крылья. Когда слышишь такой голос, кажется, что крылья действительно начинают расти за спиной. Добрый день, Чукотка. В эфире радио Пурга. Я Арина Перепелкина. Новый час вместе. Начинаем. Суббота, 13.03. В Анадыре по-прежнему солнечно, плюс один. А еще по-прежнему мы празднуем Кильвей. Древний, красивый праздник весны, обновления и рождения новой жизни маленьких оленят. Всех жителей, гостей округа поздравляю с этим светлым праздником. Желающие, отправляйтесь на Тавайвам. Всем можно абсолютно, возрастных ограничений нет на площади у культурного досуга отдела. Все гуляния там. Кстати, в этом часе попробуем выйти на прямую связь с нашим корреспондентом, чтобы из первых уст узнать, как проходит праздник. Много ли съедено оленины и насколько горячий там чай с дымком. Не переключайтесь. Ну а пока настраиваемся на волну бодрости, вспоминаем все самое светлое. Ну и, конечно же, впереди юность от группы «Добро».
1: Радио номер один на Чукотке. Радио
2: «Пурга». Звук поставим на всю.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Примерно в 50 километрах от села Хатырка в сторону Камчатки есть перевал, который обсыпан метеоритными камнями. Расположен он между двумя сопками – Рубикон и Аннушка. Раньше оленеводы собирали космические камни для выделки шкур, уж очень они твердые. До сих пор метеоритные осколки украшают распадок, переливаясь на солнце и радуя глаз. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

группа Arctic Asti, Егор Крид с треком «Карма». Посыл ясен, все в этой жизни возвращается бумерангом, особенно если ты вел себя, ну, скажем так, не очень красиво. Кстати, о карме, о том, как за одну минуту превратить обычный день в катастрофу. Тут на днях москвич летел в Грузию, решил просто помыть руки в самолете, так старался стать чище, что случайно вырвал кран с мясом. В итоге он затопил не только салон, но и репутацию. Вода хлынула по проходам, пол промок, а авиакомпания теперь выставила счет на 1 000 000 рублей. Вот уж точно помыл руки и умыл руки одновременно. Ирония судьбы в чистом виде. Надеюсь, у этого парня в плейлисте сейчас не грустные баллады, а что-то, что поможет ему пережить этот счет в самый дорогой салон помыть руки. Если вам тоже сегодня срочно нужно, чтобы кто-то пришел и спас вас от бытовых неурядиц или ценником 6 000 000, следующий трек точно для вас.

0: Ну что ж, самое время тоже поблагодарить того, кто с нами на связи, хотя немножко рановато. Всем добрый день, радио Пурга на связи. Продолжаем следить за тем, как Чукотка встречает весну прямо сейчас. Вселетовой вам, в самом разгаре национальный праздник Кильвы. И, как я и обещала, мы выходим на прямую связь с местом события, там в эпицентре весеннего обновления среди звуков бубна и аромата свежего мяса находится наш корреспондент Аня Горгольгергна. Аня, привет!
1: Здравствуй, Арина, здравствуйте все радиослушатели. Так, прежде всего, я хочу поздравить всех с прекрасным солнечным днем. Погода в Анадыре радует теплом, а тепло это приятно, и от которого поднимается настроение. Так что тут хорошим настроением заряжены абсолютно все присутствующие на празднике. Праздники Кильвей. Как мы накануне анонсировали в новостях радио Пурга, и это весенний праздник, который отмечают чукотские семьи в оленеводческих бригадах. Этот праздник имеет древние корни, которые уходят далеко, столетиями назад. И, по сути, это праздник рогов. Какое значение имел этот праздник для оленеводов Чукотки? Хочу для слушателей провести некое такое сравнение праздника рогов в тундре для настоящих оленеводов и кильвея, который проходит сейчас у нас в селах Чукотки. Арин, ты не против же?
0: Конечно, я тебе уже немножко завидую, поэтому жду подробностей.
1: Хочу напомнить, что сейчас я нахожусь у дома культуры села Тавайвам и свою дань предкам и организаторам этого праздника являются работники заведения, которые каждый год приглашают всех на территорию дома культуры и приглашают всех порадоваться за рождение телят в оленеводческих хозяйствах. Тут построена яранга, и где гости сейчас праздника фотографируются, а рядом вкушают традиционные блюда, хозяйкой которой является Юлия Верещагина, которая каждый год готовит для всех. Она неизменно является лицом гостеприимства. Юля сейчас будет рядом со мной поделиться с радиослушателями о блюдах, которыми вы угощаете гостей, и своим настроением. Юля, на связи.
2: Здравствуйте, радиослушатели. Я поздравляю всех с праздником Кильвей. Желаю благополучия, процветания. Это новая жизнь, это новые эмоции, это лето, в конце концов, сначала.
1: Да, и какие сегодняшние, какими блюдами традиционными вы каждый год здесь угощаете?
2: Каждый год у нас традиционно кавказки, юкольный салат и китовое масло. Большой спрос у гостей праздника. Прям хвалят, радуются. И оленьий бульон. Это неизменная часть, атрибут нашего праздника. Самый главный.
1: Ага. И вот скажи, Юля, так как ты уже являешься ежегодным здесь лицом, так сказать, да, возле яранги, людей здесь больше всего, больше, чем у сцены. И вот как, по-твоему, разнообразно ли это?
2: Ну, да, действительно, мы постарались сделать праздник очень интересным, так, чтобы было людям и хорошо, и вкусно.
1: Да.
2: И всегда на празднике у меня неизменные помощники, это мой супруг Егор. Да. Даже отмечу, что среди помощников есть Светлана Алексеевна Кутыгина, а она, на минуточку, директор музея наследие Чукотки. Это говорит о многом. Это сохраняется память, передаются традиции, преемственность. Угу. Все то, что мы должны делать.
1: Да. Юля вот подчеркнула, что Кильвей является семейным праздником. Это действительно так. И поэтому ее семья ежегодно помогает ей в этом. Разносят чай и угощают жителей, пришедших на праздник, мясом. А с самого начала праздника совершили обряд благодарения, во время которого искренне пожелали благополучия нашим оленеводческим хозяйствам Чукотки, где сейчас завершается осел, и на свет появилось многочисленное потомство. На данный момент на Чукотке, кстати, родилось примерно более 4000 телят. Ну и далее в продолжение праздника концертная программа, конечно же, ансамблей «Анадыря», выступления молодежных ансамблей «Берингея», «Анкалят», ансамблей «Урвель», «Венивен», государственного ансамбля «Эргрон» и местных коллективов «Родник» и «Северята». В их исполнении звучат, конечно же, песни и танцы под звуки «Ярара» и в современной обработке. А «Кильве» и «В тундре» в оленеводческих бригадах неизменно включают спортивные соревнования. Они есть и тут. Это именно та часть праздника, которая пришлась по душе юным зрителям. Это перетягивание палки, тройной прыжок. Все это сопровождалось веселыми возгласами и улыбками участников. Все участники творческих и спортивных соревнований получат призы от организаторов. Конечно, «Кельвей в тундре» довольно сильно отличается от городского мероприятия. Он всегда считался весенним праздником рогов, который проводился в конце апреля или в мае. Тундровики собирали сброшенные оленями рога и складывали их в кучу. Когда она становилась достаточно большой, их помещали на кусты позади яранги. Это обязательно именно позади яранги, где и совершался обряд выставления рогов. Он начинался с разжигания огня, кормления священных предметов и связок амулетов. Важно, что огонь добывали только трением, так как это делали предки тысячелетия назад. После этого обряда выносили угощение и могли приходить гости. Сам обряд благодарения являлся исключительно внутрисемейным делом. Как правило, это его проводили хозяйка и хозяин. Фактически оленеводы обращались к предкам и духам-хранителям, которых благодарили за родившихся телят, благополучие семьи, за пастбище, которые были богатые кормом для оленей. Пришедших гостей хозяева яранги обычно угощали деликатесами. Это каши из зелени и мясом оленя с тщательно отваренным костным маслом. И рорат. Рорат – это чукотская колбаса с внутренним жиром оленя, с мелко нарезанными кусочками мяса. И обязательно почти в каждой семье оленеводов готовилась массо. Это грудная часть оленя с вываренным костным жиром. В некоторых ярангах на Кельвее угощались и дичью, или рыбой. Как правило, после праздничной трапезы совершался сам обряд выставления кучи рогов. Это было невероятно значимым действием, особенно для детей, которые с громкими возгласами вместе со взрослыми сдвигали с места кучу рог. Обычно этими заканчивалась обязательная последовательность ритуальных действий, а потом начинались спортивные состязания. «Кельвей в тундре» всегда считался семейным мероприятием. Сколько было семей в стойбище, столько раз и проводили обрядовые действия. Вот на этом я, наверное, закончу свой прямой выход с Кельвея. Арина?
0: Аня, спасибо большое. Прямо через приемник почувствовала вкус оленины и запах костра. Хорошего тебе времяпровождения и не забудь загадать желание у костра.
1: Спасибо большое, Арина.
0: На связи была наш корреспондент Аня Горгольгерган из Силатовой ВАМ. Если что, друзья, площадь у культурно-досугового отдела. Прямо сейчас там гремит праздник весны, вкусно пахнет мясом. Звучат загадки, танцы и смех. Приходите, вас ждут без приглашений, с большими объятиями и без возрастных ограничений.

0: знаете ли вы?
1: Бетон – второй материал по потреблению в мире после воды. Он является главным ресурсом при строительстве зданий, мостов и инфраструктуры. Каждый год производится более 4 миллиардов тонн бетона, что свидетельствует о его жизненно важной роли в современном строительстве.
0: Теперь буду знать.

0: Ой, какая же ностальгическая милота от Милки, Just the way you are. Гимн всем влюбленных, которые готовы принимать свою половинку со всеми ее странностями, накрытыми тюбиками пасты и привычкой переспрашивать по 10 раз. Вообще, конечно же, о том, что мы не идеальны. Именно такие, какие есть. Очень удобно, кстати, можно не идти в спортзал, а просто включить этот трек и чувствовать себя на все 100. На часах, друзья, 13:52. Самое время решить, то ли вы и правда идеальны, то ли вам все-таки чего-то для полного счастья не хватает, потому что, знаете, бывает такое, вроде и солнце светит, и праздники львей на дворе, и песня хорошая, но все равно как-то маловато будет. Видимо, это состояние вдохновило на коллаборацию двух легенд разных поколений. Главный руки-верховец страны Сергей Жуков и стильная Зиверт объединились, чтобы спеть о том, что иногда даже самой большой любви просто недостаточно. И да, не пропустите, будет еще одна, не коллаборация, но кавер на известную композицию «Мой ненаглядный» для тех, кому не хватает любви от проекта «Да, Лина». Ну и я, Ирина Припелкина, никуда не ухожу, не прощаюсь, услышимся в часе новом.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: шанс.
1: Не надо бояться, но шанс мы вам обязательно в этом часе дадим, особенно тем, кому нужно заправиться бесплатным бензином. Да, начинаем все заново. Спасибо, Нюша, за напоминание и отличную идею. В эфире радио «Пурга», Арина Перепелкина. Новый час вместе. Суббота, 14.04. В Анадыре наконец-то теплеет, на улице солнечно, плюс 2, ощущается как плюс 1. В этом часе мы проверим, насколько вы аккуратны на дорогах, поиграем в викторину «Езда по правилам». Как только услышите сигнал или увидите пост в нашем телеграм-канале «Пурга радио», сразу обрывайте телефон 20600. И да, сегодня у нас большой праздник, обновление жизни Кельвия, еще сегодня день желтых одуванчиков. Так что поводов для радости как минимум 2, ну даже 3. А мы же будем подниматься все выше и выше по этому часу, прямо сейчас, сразу на 7-й этаж.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Знаете, что делает человека героем?
2: Джонни Кейдж, тебя избрали для Mortal Kombat.
1: И осознание, что оно было в тебе всегда.
3: Отправьте меня назад, прямо сейчас!
4: Правила турнира просты. Наши судьбы решаются не численностью армий, а исходом битв. Один на один.
5: Я не великий воин.
3: Неопытный боец.
5: Это война за судьбу твоего мира.
6: Mortal Kombat 2. Для зрителей старше 18 лет. Радио Пурга.

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Сергей Лазарев с его выстрелом в самое сердце. Сильно, драматично, очень энергозатратно. После таких страстей точно нужно подкрепиться. И если сердце требует перемена, желудок экзотики, в соцсетях сейчас хайпит пель-ям. Это безумная смесь наших родных пельменей и азиатского том-яма. Фишка в том, что тесто впитывает острый кокосовый бульон, а мясо пропитывается чили и лаймом. Говорят, лютая годнота. Рецепт для смелых. Варите бульон с галанголом и лемонграссом. Добавьте чили-пасту и грибы, а в конце просто заливайте этим зельем обычные вареные пельмени. Не забудьте кокосовое молоко. С обедом, я так понимаю, мы определились. Сложно, возможно, но жизнь и так штука непростая. Зачем ее еще больше закручивать? Как говорит певица Ёлка, все может быть гораздо проще. Слушаем, расслабляемся и, конечно же, не забываем. Приятного аппетита!

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас. Сегодня мы летим на Урал.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Пермский край – место, где природа становится декорациями для кино, а промышленный гигант превращается в столицу искусства. Здесь снимали сериал «Территория» и фильм «Последний богатырь». Но Пермь – это не только звездные съемки, это город контрастов.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Приезжайте сюда не просто посмотреть, а прикоснуться к истории. Представьте, вы гладите дерево, которому 250 миллионов лет. В музее пермских древностей можно увидеть ископаемого кузнечика. И даже мамонтов. Идеальное место для семейного отдыха с детьми. А взрослые оценят культурную революцию в городе. От галереи современного искусства «Перм» до знаменитого Дягилевского фестиваля под открытым небом.
2: Следующая локация.
1: Обязательно сфотографируйтесь у скульптуры «Пермяк. Соленые уши». Так местных называли за тяжелую работу на соливарных промыслах. А еще здесь есть арт-объект «Счастье не за горами», ставший визитной карточкой края. И главное, обязательно попробуйте посекунчики – маленькие жареные пирожки с мясом. Согласно местной легенде, без них поездка будет неполноценной.
2: Начинаем исследовать.
1: В качестве сувенира заберите домой мед из Уинского заказника, магнитик с изображением пермского звериного пантеона или кусочек окаменелого дерева, которое, как говорят, навсегда избавляет от несчастий.
2: Готовимся к полету.
1: Ехать лучше летом на фестивале воздухоплавания в Кунгуре. Зимой на горнолыжные курорты, хотя морозы могут доходить до 30 градусов. Добираться из Москвы. Самолет летит всего 2 часа. Жители столицы Транссиба знают, Пермь – удобный хаб для путешествий.
2: Напоследок.
1: Пермь – это сердце Урала, которое бьется в ритме современной культуры, сохраняя дух предков. Откройте для себя этот регион, и вы увидите мир по-новому. Запомните наш девиз – он работает везде.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.
1: Радио «Пурга».

Так близка викторина и так далеки вы от нее, желающие получить бесплатные литры, чтобы заправить своего железного коня. Да, викторина «Езда по правилам» уже стартовала. В телеграм-канале опубликована картинка. Если что, обязательно разъясню, что, где, как. Ну и да, желающие поиграть, звоните 20600.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Ну что ж, будем ездить и зарабатывать себе баллы, чтобы получить бесплатные литры. Сегодня это делать будем с дамой Татьяной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Арина.
1: Итак, готовы разобраться с нашим прицепом?
2: Буду стараться, хотя ни разу не ездила.
1: Давайте вводные данные вам дам. Итак, у нас есть бесплатная стоянка. Знак парковки с табличкой 864. Это где машина стоит задним бампером к тротуару. Видели такой?
2: Ну да, встречала.
1: Вот, вы отстегнули прицеп, оставили его там. Как думаете, можно ли так делать? Вот какой у нас сегодня вопрос. Надо вспомнить, на самом деле, саму табличку под знаком парковки. Там нарисована такая легковая машина. И нужно разобраться, прицеп по закону – это полноценное транспортное средство или просто аксессуар к машине? Как вы думаете?
2: Ну, знаю, что вот на прицепы даже номера дают. У родственников есть такое. И он не совпадает с машиной, наверное, отдельная. Скорее всего, прицепная единица для перевозки там чего-то. Короче, я вообще запуталась. Еще раз вопрос.
1: Ну вот, да, в принципе, здесь нужно думать. Правила говорят, что на таких парковках с табличками вида постановки на стоянку могут стоять только легковые авто и мотоциклы. Вот здесь нужно, наверное, ответить на вопрос, как вы считаете, наш прицеп попадает в категорию легковой автомобиль или нет? Он, кстати, отдельно стоит от автомобиля. Для тех, кто не видит картинки, скажу, а наш автомобиль как бы отцепил свой этот... С отдельным номером прицеп и уехал. Можно ли так оставлять или нет?
2: Думаю, что нет. И... Все-таки как-то отдельно они...
1: Отдельно прицеп не должен стоять.
2: Да, где-то спрятаны в надежном месте.
1: Ну, могу сказать, на самом деле правильный ответ... Да, действительно нельзя, Татьяна. И вот почему. Хотя наш прицеп и стоит тротуару красиво и корректно, согласно табличке, сама эта комбинация знаков разрешает стоянку только легковым автомобилям и мотоциклам. Прицеп хоть и считается транспортным средством, как вы сказали, с номерком, но ни к тем, ни к другим не относится. Так что, оставив его там в гордом одиночестве, вы нарушаете пункт 12.2 правил дорожного движения, поэтому будьте внимательны, бросайте своих хвостиков, не бросайте своих хвостиков, где попало. Пусть они будут к вам прицеплены. Привет и пожелания будут, Татьяна.
2: Да, ни в коем случае так не делать, не нарушать. Всем хорошего дня, прекрасных выходных, чтобы никто не болел, все было замечательно, солнце радует, тепло уже вот-вот скоро. Ну и всем, кто летит в отпуск, хорошо отдохнуть.
1: Ох, где-то мне чувствуется в нотках голоса, что вы летите в отпуск.
2: Не скоро, еще месяц.
1: А тогда понятно, тогда это нотки огорчения, сожаления. Ну что ж, удачи вам обязательно, дождитесь отпуска. Спасибо, ну и, конечно, вам. Приезжайте за литрами, которые вас ждут. И, друзья, не пропускайте наши викторины по будням, по выходным. Мы играем только, если вы их пропускаете в будни. Так что вперед и с музыкой.
0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Делюсь с вами рецептом булгура с курицей в сливочном соусе. Это блюдо для любителей калорийной пищи, поскольку и булгур, и курица, и сливки достаточно питательные. Что нам понадобится? Куриное бедро 300 граммов, булгур 150 граммов, половинка луковицы, небольшая морковь, зубчик чеснока, 150 миллилитров сливок, масло растительное для жарки, соль и перец по вкусу. А готовить проще простого. Лук, морковь и чеснок почистим и помоем вместе с курицей под проточной водой. Просушим все бумажными полотенцами. Куриное бедро нарежем ломтиками, обжарим в небольшом количестве растительного масла до слегка золотистой корочки. Уменьшаем огонь, добавляем измельченный лук, морковь и чеснок, жарим минут 5 до мягкости овощей. Теперь очередь промытого булгура. Заливаем стаканом воды и тушим под крышкой 20 минут. Булгур должен полностью приготовиться, а вода почти выкипеть. Теперь добавим сливки средней жирности, солим, перчим по вкусу, перемешаем и готовим еще 2 минуты. Сливки должны хорошенько прокипеть и слегка загустеть. Выключаем плиту и даем блюду постоять 10-15 минут. Крупа еще слегка набухнет и впитает немного сливок. Очень вкусный булгур с курицей готов! Пробуйте с удовольствием. Приятного аппетита. Услышимся на волнах радио Пурга.
0: Сели, поели.

0: Владимир Пресняков напомнил, нам иногда лучше выходной. Это то, что можно сделать, ничего не делать. Лежать, смотреть в небо, слушать музыку, что мы, собственно, и делаем. Хотя лежать, не знаю, это не очень хорошая идея, учитывая, сколько всего происходит у нас в эти выходные. Время 14.53. Если выходной про отдых в одиночку, то следующая композиция про радость быть вместе. Парами от Родиона Газманова. Это как раз про те моменты, когда рядом тот, с кем даже тишина звучит, как мелодия. Легкая, душевная, с фирменной обаятельной подачей артиста. Она точно поднимет настроение, я уверена. Ну и не пропустите пожелания от Кая в завершении этого часа, потому что от вас пожеланий нет, хотя можно было бы написать на наш номер 924-789-2222.
1: Смотрю, смотрю в твои глаза.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В Яндракеноте загорелся жилой дом. ЧП произошло вчера вечером. Пострадавших нет, огонь ликвидирован. Как уточнил в РИО главы Провиденского муниципального округа Владислав Набиев, из двухквартирного жилого дома эвакуированы 3 человека. 2 граждан в квартире не находились. Сейчас администрация прорабатывает вопрос организации временного размещения погорельцев в селе. Им окажут необходимую помощь. Планируется подключить социальные службы для решения первоочередных нужд эвакуированных граждан. На Чукотке могут появиться новые программы высшего образования. Этот вопрос губернатор Владислав Кузнецов обсудил на встрече с министром науки Валерием Фальковым. Главная цель – удержать выпускников в округе и закрыть нехватку кадров. По словам главы региона, многие школьники готовы остаться, если смогут учиться дома. А спрос на специалистов уже высокий и будет расти. Особенно востребованы кадры для добычи, стройки, транспорта и логистики. Это связано и с новыми проектами. На Чукотке их больше 110, а всего они дадут свыше 15 тысяч рабочих мест. В ходе встречи стороны обсудили возможность реализации образовательных программ совместно с ведущими техническими вузами страны. Также власти хотят расширить филиал Северо-Восточного федерального университета, увеличить набор и открыть новые специальности, а позже создать отдельный арктический университет. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России. Льгота коснется жителей Приднестровья. Заявители смогут подать бумаги без вида на жительство. Им не потребуется подтверждать доход или сдавать экзамен по русскому языку. Решение ускорит интеграцию соотечественников в российское правовое поле. Заявления принимают в консульских учреждениях и через портал госуслуг. МВД уже подготовило методические рекомендации для территориальных органов. Эксперты называют шаг логичным продолжением миграционной политики. Упрощенный порядок поможет воссоединить семьи и найти работу в России. Гражданство открывает доступ к медицине, образованию и социальной защите. США и Китай заявили о прогрессе в стабилизации двусторонних отношений. Президент Дональд Трамп и председатель Си Цзиньпинь провели переговоры в расширенном составе. Стороны договорились о возобновлении диалога по торговым и климатическим вопросам. Также согласованы механизмы контроля за военными рисками. При этом по проблеме Тайваня компромисс не достигнут. Вашингтон подтвердил приверженность политике одного Китая, но продолжит поставки оборонительных вооружений острову. Следующий раунд консультаций запланирован на конец года. Стороны договорились поддерживать контакты на всех уровнях. И в завершении выпуска. Археологи нашли бронзовый кабаний клык в республике Тува. Артефакт полностью повторяет форму настоящего клыка. У копий есть такие же отверстия и трещины. Предмет тщательно отполирован и почти неотличим от оригинала. Исследователи считают, замена связана с престижем и статусом владельца. Бронзовый клык носили как подвеску или амулет. Артефакт отправят на реставрацию и изучение. Находка поможет лучше понять культуру древних кочевников. А на этом пока все. До встречи в эфире.

не буду молчать, потому что все еще в эфире. Идеальный ритм для нашей субботы от Юлианы Карауловой. И доброго дня вновь желаю вам, я, Арина Перепелкина. Новый час вместе начинаем. На часах уже 15.07. В Анадыре по-весеннему солнечно, плюс 2 на градуснике. Сегодня, 16 мая, отмечается Международный день мирного сосуществования. Очень важный повод вспомнить, что мы все соседи на одной большой планете. Поэтому пусть ваш день будет таким же мягким, как весенний ветер над тундрой. Без конфликтов, с улыбками и черно-белыми моментами, которые все равно красивы. Именно о таких моментах следующий трек. Крис Янг, для тех, кто знает, даже без ярких красок все может быть по-настоящему.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Если вы хоть раз наблюдали за голубем на прогулке, то наверняка заметили, что он постоянно кивает головой, ну будто с кем-то соглашается. Но за этим, казалось бы, странным движением стоит вовсе не манера или стиль, а точный биомеханический механизм, помноженный на эволюцию. На самом деле голубь не кивает, а стабилизирует изображение. Все просто. При ходьбе глаза птицы двигаются вместе с телом, что создает размытость изображения. Чтобы четко видеть, голубь выполняет движение головой вперед, фиксирует ее в пространстве, пока тело его, что называется, догоняет и снова делает рывок и так по кругу. Это называется головной толчок и является встроенной системой стабилизации изображения почти как у дорогой камеры. Интересно, что не все птицы кивают, а только те, у кого ограниченная способность к движению глазных яблок.

Надеюсь, вам действительно нравится там, где бы вы ни чилили. Это же ведь искусство, особенно если под рукой правильный напиток. Алкоголь оставим для других историй, ведь сегодня, друзья, день калмыцкого чая. Если вы любите чайные традиции, ловите полезный факт, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Оказывается, в Казахстане, например, принято наливать гостю чай лишь до донышка. Ну, наполовину. Полная чашка там – это вежливый, но жирный намек, что вам пора бы уже и честь знать, то есть уходите. Мол, пейте быстрее и двигайте к выходу. Так что, если вам наливают половинку, радуйтесь, вас любят и хотят пообщаться подольше. Как говорится, век живи, век учись, смотрите в оба, сколько тебе плеснули в кружку. Но наш следующий герой в полумерах не разбирается, у него есть чувства то океана, и если напитки, то до краев. Стас Михайлов и Роза Зарглейли с максимально гостеприимным девизом «Я пью до дна».

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам

17 веке на берегу Малого Анюя была построена сторожевая крепость. Называлась она Островная крепостница. Отсюда и пошло название появившегося здесь села – Островное, где вещает радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Звучит так, будто мы только что прошли через огонь, воду и медные трубы. Пелагея в эфире радио «Пурга». Эпично, немного грустно, но с той самой теплой ноткой. Да, было непросто, но мы тут и целы. Вообще, конечно, песня про самые жизненные фронты, которые мы с вами проходим постоянно, будь то дедлайны, утренние пробки или бытовые блицкриги. После любого такого сражения главное не сидеть с каменным лицом, а выдохнуть, отряхнуть пыль и просто начать двигаться. Ваш лучший способ вывести из головы весь этот боевой отряд. Адреналин – не тяжелое размышление, а вполне земной план. Включить ритм, расстегнуть верхнюю пуговицу и просто потеть. Отправляем все напряженные моменты в архив и переключаемся на тропическую легкость от проекта Inner Circle.

0: праздничное. Потому что Мадонна не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

уж попал прямо в цель домой. А Надри, он ведь и суровый, и родной, но без него, кажется, и живучее сложно. Песня про то, как тянет своим знакомым улочкам и к тем, кто ждет очень жизненно. На часах 15:52, иногда бежать домой — это красиво, но не всегда спасает. Бывает, что лучшее, что можно сделать для себя, это не цепляться за старое, а просто отпустить. И тут на помощь приходят Женя Трофимов и «Комната культуры», дуэт, который умеет превращать душевное раздумье в легкий цепляющий бит-трек «Отпускаю». Это не про поражение, а про взрослое решение освободить руки и пойти дальше. Прошлые привязки оставляем на паузе и включаем режим обновления. Женя Трофимов «Отпускаю» на радио «Пурга» прямо сейчас. И не пропустите трио в завершении этого часа «Bad Decisions». Да, плохие решения иногда бывают. Их принимать будет Бенни Бьянко, BTS и Snoop Dogg. Ну и я, Ирина Припелкина, обязательно появлюсь в следующем часе. Надеюсь, вы не забудете, как в этом, написать нам сообщение на наш номер 924-789-2222 через удобное приложение Telegram или Max. Можно просто сообщением передать привет другу, любимым, родным и, конечно же, заказать любимую песню.

Музыка, которая действительно стоит вне времени. Спасибо, Дмитрий. Добрый день, Чукотка. В эфире Радио Пурга. Я Арина Перепелкина. И встречаем новый час эфирного времени. Суббота на часах 16.03 в Анадыре. Чудесная погода. Плюс 2. По ощущениям, плюс 1. Решила глянуть, как у нас на Чукотке в целом. Вижу, что в Лаврентии 0. Проведение плюс 2 в Анюське. Плюс 13. Представляете? И в Билибино плюс 12. Вот где уже фактически лето. Ну, а у нас продолжается эфир. И свежо, по-весеннему бодро. Сегодня по всему краю в самом разгаре фестиваль «Ночь музеев». Стены галерей распахнуты. Экспонаты ожили. А культура вышла за привычные рамки. Не забудьте. Будьте посетить учреждение музейное. Поэтому в культурном марафоне нужно найти то самое вдохновение, которое будет согревать вас еще долго. Смело блуждайте по залам, задавайте вопросы. Ну и да, удивляйтесь, впитывайте красоту без спешки. А пока вы строите маршрут по самым интересным точкам города, и не только города, но и всей Чукотки, я остаюсь с вами и задаю главный вопрос. Где же вы сегодня будете? Где именно будем выяснять вместе с Infinity и проектом Project? Где-то их трек прямо сейчас в нашем эфире. Но, конечно, еще больше музыки впереди. Ваша любимая тоже будет, если у вас будет желание заказать. В конце часа вашу заявку я исполню.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Что случилось?
2: Мы нашли милый жирный одуванчик.
1: Лук мне в бок. Это нерпа. Они живут в озере под названием Байкал.
3: Простите, а что насчет вознаграждения?
1: Если вернуть нерпу домой, дракон исполнит одно желание.
4: Желание!
1: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
5: Мы отправляемся на Байкал!
6: Лети и принеси мне детеныша.
1: Вы не захотите с ним связываться?
7: Лео и Тик. Дорога на Байкал.
8: Без возрастных ограничений.
9: Радио

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Говорят, что великий писатель Вольтер еще в детстве был веселым человеком и очень любил хохмить.
4: А вот теперь, дети, я вам расскажу о жизни на Марсе. Честно говоря, вопрос этот весьма-весьма серьезный. И точными данными мы не располагаем. Так, отставить смех. Отставить, говорю. Иными словами, есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Науке это неизвестно.
5: Наш учитель дурачок, у него во рту стручок.
4: Так, Вольтер! Вольтер!
5: Я.
4: Вон из класса.
5: Есть.
4: И мой тебе совет, шутник. Шути, да знай меру.
5: Угу.
4: К совету учителя ученик не прислушался, а напрасно.
3: 16 мая 1717 года уже великий писатель Вольтер за свои сатирические произведения был заключен в Бастилию.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Группа «Пицца и Зиверт» с треком, после которого хочется залипать в ленте, есть фастфуд и не думать ни о чем. А тут вчера власти выкатили идеальный регламент здорового образа жизни. Представляете? Запоминайте, если вдруг решите начать новую жизнь с понедельника. Стакан воды сразу после пробуждения. Завтрак за час с 30% дневным калорием. Ужин за 3 часа до сна. Интервалы между едой 4-5 часов. Из еды только зелень и вода. Все остальное под запретом. Полуфабрикаты, колбаса, белый хлеб, сахар, выпечка, сладкие напитки и пакетированные соки. Еще нужно пить 2-3 глотка воды каждый час. 100 мл за 20 минут до еды. 7000 шагов в день. Не сидеть за экраном перед сном. Спать 7-9 часов в темноте. Кофеин после 2 запрещен. Алкоголь за 3 часа до сна уже тоже запрещен. Утренняя медитация 10 минут. Вечерняя прогулка. Ну и дневник благодарности. Честно, после такого списка хочется сразу нарушить все правила разом. Абсолютно. Съесть пирожок, выпить лимонад, лечь спать в 3 и не медитировать, а смотреть сериалы. И знаете что? Иногда лучше не заморачиваться, а просто жить. Потому что, знаете что? Да, потому что иногда именно это нужно. Поэтому группа «Градусы» здесь, на радио Пурга, чтобы вас поддержать и продолжить жить.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Студия Spiders закрывается. Теперь официально. Авторы Prince of Persia The Last Crown собирают команду для новой игры. Phonofolies выйдет 20 мая. В студии Борис Медведев, это «Игровые новости» на радио «Пурга».
2: Киберминутка.
1: Раздел «Метроидвании» пополняется, а именно новенький карма-экзорцист от студии «Циклос». Да, ее только-только анонсировали, но зато в сердечко она запасть успела. Довольно красочный продукт в азиатском сеттинге, конечно же, с фэнтези. Добрая и злая кармы работают как невидимое магнитное поле, влияя на баланс трех миров. Когда злая разрастается, случаются беды. И чтобы противостоять этому, боги и Будды создали подземный мир Супа-Мэн-По, зелим забвения, и 18 кругами зла для наказания там грешников. Здесь вы исследуете мир мертвых, который кажется одновременно знакомым и чужим. Боевая система, загадки, исследования, в общем, все, что мы хотим видеть в этом жанре. И да, несмотря на анонс, игра уже почти готова. Более того, через Steam можно запросить доступ к бета-версии. Игра для геймеров старше 16 лет.
2: Киберминутка.
1: Gear Grinding Games показала еще больше подробностей о том, что же ждет Path of Exile 2. И патч 0.5 все же будет на данный момент самым крупным. Буквально, контента там как на целую новую игру. Переработают все поздние активности, как визуально, так и геймплейно. К тому же будут добавлены цепочки квестов для каждого из финальных боссов. Вместе с тем разработчики пообещали два новых возвышения, то есть спека для героев — монаха и амазонки. 40 уникальных предметов, море валюты, механика карт, а также прочего вкусного. Но, к сожалению, есть и один недостаток. Новых классов не будет. Разработчики уже извинились за то, что ввели игроков в заблуждение. Ведь в трейлере однажды показали меч, но вот дуэлиста, его обладателя, не будет. Но что поделать, придется еще немного подождать. Сам же патч 0.5 выйдет 29 мая. Игра для геймеров старше 18 лет. И на этом все. Это были игровые новости на радио «Пурга». В студии был Борис Медведев. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-00-61 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

них. Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

Звучит так, будто каждый поворот на карте — это судьба, правда? Аня Долинский в эфире радио «Пурга», и большинство, друзья, наших жизненных дорог заканчиваются либо в утренней пробке, либо у подъезда с пакетами из магазина. Но это и есть жизнь — идти, сверять компас, иногда собираться, но все равно двигаться вперед. На часах 16:44, от поворотов и размышлений к чистому солнцу и соляным волнам.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Поскольку в моде здоровый образ жизни, то лучшей его демонстрацией становится свежее лицо без косметики. Ухоженная кожа без покраснений и прыщиков – основа основ. Но для многих из нас идея появиться на людях без макияжа равносильна катастрофе. Однако, если соблюдать несколько нехитрых правил ухода за лицом, то скоро вы начнете радоваться естественному отражению в зеркале. Во-первых, умывайтесь два раза в день. И не водой, а специальным средством. Так вы предотвратите высыпание и образование черных точек. Во-вторых, не пренебрегайте тоником. Он поможет удалить оставшиеся загрязнения и стянуть поры. Кроме того, тоник помогает удерживать в коже влагу после умывания. Один раз в неделю используйте пилинг. Скраб избавляет кожу от омертвевших клеток, и она лучше усваивает питательные вещества из крема. Но если вас постоянно беспокоят проблемы с высыпаниями, обязательно обратитесь к дерматологу. Очень часто проблема связана с кишечником, а вовсе не с кожей. Насчет ухода мы все выяснили. Переходим к питанию и полезным привычкам. Ведь, как известно, красота кожи начинается изнутри. Старайтесь не употреблять много жирной, острой, сладкой, соленой и прочей вредной пищи. Ешьте больше фруктов и овощей, богатых витаминами. Налегайте на злаки и орехи. И не забывайте пить больше жидкости. Возьмите за правило выпивать не менее литра чистой воды каждый день. Кожа будет хорошо увлажнена, да и темные круги под глазами исчезнут. А лучший способ достичь румян на щеках и здорового цвета лица – это прогулки на свежем воздухе. Не забывайте о них, даже если вы постоянно торопитесь. Находите время ходить пешком. Территория женщин.

number.

А боль чувствовать не надо, и на костре тоже, тем более, что не рассвет, а закат нас с вами ждет впереди. Уже время 17.03. Доброго вечера всем слушающим радио «Пурга» и, конечно же, всем тем, кто проводит этот выходной вместе с нами. Выходной отличный, солнечный, в Анадыре плюс 2 ощущается как плюс 1. Ветра практически не ощущается, а ощущается, что нужно кого-то поздравить. Сегодня, между прочим, Всемирный день скандинавской ходьбы. Если вы не ходили сегодня, обязательно пройдитесь. А еще сегодня день танцев с привидениями. Если есть желание потанцевать, не пропустите после 18 танцы на Пурге. А пока это время не настало, переходим к Вячеславу Бутусову, который готов отправить нас в новое путешествие музыкальное.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Витяю семью. Ахиарке, ты уярка на атом, оторе, оравель, оторе, ты петок, тваркне, ты ксайвама. Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И сегодня мы поговорим о том, что будет, если не оплатить вовремя штраф. Запрет на вождение, автоматические списания средств с банковской карты. Штраф в 500 рублей по нынешним меркам кажется мелочью, но при неуплате может принести массу неприятностей. Рассказываем, какие сроки оплаты штрафов действуют в Российской Федерации и что делать, если вам пришла повестка в суд за просроченный штраф.
3: Когда нужно оплатить штраф?
1: Для любого штрафа есть несколько сроков, о которых стоит знать. Когда наступает обязанность платить, в течение какого времени можно оплатить постановление со скидкой и когда закончится срок добровольной уплаты. Обычно обязанность выплатить штраф возникает с момента вынесения постановления, но есть несколько исключений. Когда нарушителю была предоставлена отсрочка, обязанность возникает с даты, указанной в постановлении. При обжаловании постановления это можно сделать в течение 10 дней с момента его получения. Если постановление обжаловали в положенный 10-дневный срок, но штраф не отменили, обязанность по выплате возникает с момента вынесения решения по жалобе. Его можно опротестовать в вышестоящем суде, тогда время на оплату отчитывается с момента принятия последнего судебного решения, подтверждающего штраф. В течение 10 дней, которые дают на обжалование, постановление считается только вынесенным. По окончании этого срока, если нарушитель не подал протест, оно вступает в силу. Оплата со скидкой в 25% возможна в первые 30 дней от даты постановления, но есть исключения. На самые серьезные нарушения дисконт не делают. Например, штрафы при езде без прав, в пьяном виде и при повторных нарушениях оплачиваются в полном размере. На добровольную оплату штрафа дается 60 дней с момента, когда постановление вступит в законную силу, то есть у нарушителя есть 70 дней от даты постановления, если не было отсрочки и обжалования.
3: Что будет, если не оплатить штраф вовремя?
1: Если срок оплаты прошел, а деньги не поступили, запускается следующая процедура. В течение 10 дней ГАИ передает полномочия по взысканию штрафа судебным приставам. После поступления документов в Федеральную службу судебных приставов в течение 3 дней назначается исполнитель, и он начинает исполнительное производство. Нарушителю отправляют уведомление о наличии задолженности по Почте России или через госуслуги. Чтобы не пропустить важное письмо на портале, можно самостоятельно настроить уведомление на электронную почту или в мессенджеры. Это последнее предупреждение. Если не оплатить штраф в течение 5 дней, увеличится сумма взыскания и начнутся другие неприятности. Если штраф по-прежнему не оплачен, пристав добавляет к сумме исполнительный сбор 12% от суммы взыскания или минимум 10 тысяч рублей для граждан и индивидуальных предпринимателей. Должник получает новое постановление об уплате также по почте или через госуслуги, а пристав с этого момента имеет право совершать исполнительные действия, перечень которых оговорен в статье 64 Федерального закона номер 229 ФЗ.
3: Что может сделать судебный пристав?
1: Автоматически списать суммы, штраф и сбор с карты – это самый популярный способ взыскания долга. Если на карточке нет денег, проверить все остальные счета и списать долг могут с любого. Если денежных средств не обнаружено, приставы могут найти работодателя и списать часть денег при выплате зарплаты. В этом случае они не имеют права удерживать более 50% от поступившего дохода. Также наложить арест на машину или запретить водить автомобиль. И запретить выезд за границу, если долг по штрафу составил более 30 тысяч рублей. Возбудить дело о неуплате, по которому штраф может увеличиться в 2 раза, не менее чем на 1000 рублей, а нарушителя могут арестовать на 15 суток или назначить обязательные работы на 50 часов.
3: Как быть, если дело дошло до суда?
1: Основная задача приставов – получить деньги по исходному штрафу и накопившимся пени. Если на открытых счетах должника нет денег и поступлений не ожидается, приставы начинают искать самого нарушителя и его собственность, которую можно продать, чтобы списать часть денег для погашения долга. Чаще всего нарушителя ловят на дороге. Это может быть случайная проверка документов, остановка за очередное нарушение правил дорожного движения или целенаправленный поиск. Приставы обращаются в ГАИ с заданием отследить машину по камерам, а затем остановить. Если остановка не связана со старыми нарушениями, но водитель есть в базе, инспектор оформляет протокол об уклонении от уплаты штрафа и копию документа отправляют в суд. Если же водителя остановили уже в результате прицельного поиска, машину сразу арестуют в качестве залога. В таком случае повестка в суд полностью оправдана, ее должник получит по почте. Останется либо погасить задолженность перед заседанием и обязательно взять с собой доказательства оплаты, либо сделать это уже по решению судьи. Что важно, арест машины и судебный процесс грозят не только принципиальным неплательщикам. Случаются и казусы. Водитель не догадывался о нарушении или забыл оплатить штраф и перевел деньги только на днях, а приставы еще не увидели зачисления. Принудительное списание средств за уже погашенный штраф тоже возможно. В любой такой ситуации нужно предоставить подтверждение об оплате. Если она уже состоялась, необходимо просто распечатать квитанцию и лично или по почте передать ее приставу с просьбой прекратить исполнительное производство и снять все запреты, если они есть.
3: Как не пропустить срок выплаты штрафа?
1: Приставы обычно отправляют уведомление почтой или письмом на электронную почту, реже по СМС. Но люди не всегда живут по месту прописки, куда приходят бумажные письма, а электронное уведомление легко не заметить. Поэтому водителю лучше не полагаться на уведомления, а проявить инициативу. Даже если вы ездите предельно аккуратно, минимум раз в пару месяцев нужно проверять штрафы на госуслугах или на сайте ГАИ. После передачи дела приставам статус штрафа меняется на «взыскание». Для перестраховки можно зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов и в разделе расширенного поиска ввести ваши фамилию, имя, отчество и регион прописки. Если вы оплатили штраф добровольно, но к этому времени дело уже находится в ведении приставов, их обязательно нужно уведомить о факте оплаты. Информация о транзакциях поступает с некоторой задержкой, и если не предоставить подтверждающий оплату документ, сумму штрафа могут списать повторно или заблокировать счет. В заключение давайте еще раз повторим те штрафы ГИБДД, которые необходимо оплачивать в полном объеме без скидки 25%. Они перечислены в части 1.3 статьи 32.2 Кодекса об административных правонарушениях. К ним относятся нарушения, которые считаются особо серьезными и несут повышенный риск для участников дорожного движения. Среди таких нарушений – управление транспортным средством в состоянии опьянения. Штраф составляет 45 тысяч рублей. Также предусмотрено лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет или арест на срок от 10 до 15 суток в зависимости от обстоятельств. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Наказание – штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет или арест на срок от 10 до 15 суток. Нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью или гибель людей. Повторное нарушение в течение года после вынесения постановления о наказании за предыдущие нарушения. Например, повторное превышение скорости на 40 км в час и более. Повторный выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления. Повторное управление автомобилем без регистрационных знаков. Нарушения, связанные с отказом пропустить спецтранспорт с включенными сигналами. Штрафы назначены по решению суда. Проверить, распространяется ли скидка на конкретный штраф, можно в самом постановлении или на официальном сайте ГИБДД.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
0: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

что про Алёшку не позабыли, они решили сделать кавер, и получилось очень даже неплохо. Правда, если бы Сергей Жуков решил спеть это в Италии, его бы вежливо попросили соблюсти дистанцию. Там считается дурным тоном называть малознакомого человека по имени, пока он сам не даст на это добро. Так что Алёшка — это наш исконный, без лишних церемоний характер. Тем более, что это же не просто Алексей, а Алёша ласково, так игриво, уверенно, так бы точно не разрешили. Но что точно нужно разрешать, так это расслабляться иногда и двигаться вперед. Поэтому предлагаю двигаться только вперед, потому что иногда так всяких там названий хочется не просто откликнуться, а почувствовать себя по-настоящему пробужденным. Аня Лора, как никто другой, знает, как разбудить даже самый сонный эфир. Максимальная яркость от нее в песне под названием «Life».

0: знаете ли вы?
1: В голодные времена некоторые виды червей могут есть сами себя. Самопоедание позволяет им выживать в условиях нехватки пищи, обеспечивая необходимый источник энергии и питательных веществ. Этот феномен также демонстрирует адаптивные стратегии выживания в жестких экологических условиях.
0: Теперь буду знать.

0: любовь.
1: Нет, любовь не вся, просто время и стекло. А группа «Мумитроль», как всегда, немного хулиганский, немного загадочный, с тем самым кошачьим достоинством. Ну, а на часах 17.47, если коты предпочитают таиться в тени, то есть музыка, которая не любит полумер. Музыка, которая не просто играет, а буквально создает магию на лету. Группа «Queen», легенда британского рока, далее в нашем эфире. «Голос Фредди», тот самый сценичный шарм. Они не просто выступали, они настоящие звуковые ритуалы проводили, друзья. Ну, а с вами была я, Ирина Привелкина. До встречи в эфире. Пусть ваш вечер будет легким, настроение звездным, а в жизни случится только добрая, проверенная магия.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Знаете, что делает человека героем?
2: Джонни Кейдж, тебя избрали для Mortal Kombat.
1: И осознание, что оно было в тебе всегда.
3: Отправьте меня назад, прямо сейчас!
4: Правила турнира просты. Наши судьбы решаются не численностью армий, а исходом битв. Один на один.
2: Я не великий воин.
3: Неопытный боец.
2: Это война за судьбу твоего мира.
5: Mortal Kombat 2. Для зрителей старше 18 лет.

На берегу залива Креста расположился оленеводческий поселок Канергино, которое славится самыми крупными оленями на Чукотке. Другими словами, племенными. Их вес может достигать 120 килограммов, что почти в два раза больше, чем у оленей в других стадах. В Канергино оленей пасут под звуки радио «Пурга», которое там слышно на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На Чукотке готовится к открытию новый спортивный центр. Как сообщает окружное правительство, в селе Лаврентия завершили строительство современного комплекса. Объект появился благодаря федеральному проекту «Развитие физической культуры и массового спорта». Здание площадью более 1000 квадратных метров откроет свои двери этим летом. Внутри посетителей ждет большой универсальный зал, малый зал для тренировок и административно-бытовой блок. Там располагаются раздевалки, душевые, медицинский кабинет и буфет. Сейчас специалисты оформляют документы для приемки. Начальник профильного департамента Алексей Химчук подчеркнул, что новое здание – это полноценный физкультурно-оздоровительный центр. Здесь смогут заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом и бадминтоном. Предусмотрены секции по борьбе и программы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

подготовкой специалистов и обновлением учебных программ. Еще одно направление – анализ возможных угроз. Участники должны заранее видеть риски, которые появляются с новыми технологиями, и предлагать меры защиты. Ательеры в Туапсе снижают цены на летний сезон. Бронирования замедлились после разлива нефтепродуктов в апреле. Туристы опасаются ехать на курорт. Отели предлагают скидки от 10 до 20%. Особенно заметно падение спроса на июнь. Туроператоры фиксируют снижение бронирований на 10-15%. Некоторые поселки потеряли до половины заявок. Путешественники переориентируются на Анапу, Геленджик и Крым. При этом пляжи курорта чисты, загрязнение не зафиксировано. Курортные поселки удалены от промышленной зоны Туапсе. Эксперты уверены, если ликвидацию последствий завершат до середины июня, то турпоток восстановится. Международная организация по стандартизации утвердила первые глобальные нормы для искусственного интеллекта. Документ подписали представители 40 стран. Стандарты регулируют безопасность, прозрачность и этику использования ИИ-систем. Производители обязаны маркировать контент, созданный нейросетями. Алгоритмы, принимающие решения в медицине и финансах, пройдут обязательную сертификацию. Страны-участницы создадут реестр зарегистрированных моделей искусственного интеллекта. Нарушителям грозят санкции и ограничения доступа к международным рынкам. И в завершении выпуска. В Южной Корее представили первого робота-сиделку с искусственным интеллектом. Аппарат умеет измерять давление, напоминать о приеме лекарств и вызывать врача. Разработка предназначена для помощи пожилым людям в домашних условиях. Робот распознает голос, эмоции и экстренные ситуации. При падении пациента система автоматически отправляет сигнал родственникам и в скорую. Устройство прошло успешные испытания в 3 клиниках Сеула. Серийное производство планируют запустить в конце года. А на этом служба информации заканчивает свою работу. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай. Давай еще. Еще.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, руки!

0: девочка еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Телефон рекламной службы 2-80-11.

the love, the energy, and the

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: От создателей

0: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
1: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пургат предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Эти нить в наших сердцах соединит.
1: Радио Булгарии. На радость всей Чукотки.

все или в одежде. Тихо плакать.

0: знаете ли вы?
1: Ученые доказали, что интеллект на 60% передается по наследству. Однако важно отметить, что окружающая среда также имеет значительное влияние на развитие интеллекта, включая образование, воспитание и социальные условия.
0: Теперь буду знать.

0: 5'9", brown eyes.
1: Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Чтобы быстро зарядить телефон, переведите его в авиарежим. Это ускорит процесс в разы. Когда вы включаете авиарежим, телефон перестает искать сеть, GPS и Bluetooth. Все фоновые процессы отключаются, и зарядка идет максимально быстро.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: знаете ли вы?
1: Исследования показывают, что собаки могут испытывать эмоции, похожие на человеческую зависть. Когда собака видит своего хозяина, уделяющего внимание другому животному, она может проявлять признаки беспокойства или агрессии. Это указывает на то, что собаки способны не только на простые эмоции, но и на более сложные социальные чувства, такие как зависть и ревность.
0: Теперь буду знать.

уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Кто из нас не любит посмотреть фильм и похрустеть попкорном или чипсами? И это мы взрослые, а что уж говорить о детях. Но магазинные варианты чипсов не полезны, и мы, как родители, стараемся избегать чрезмерного потребления таких снеков. Но что, если приготовить чипсы самостоятельно и не переживать, что ваше чадо снова налопалось вредностей? А готовить будем картофельно-огуречные чипсы. Для них нам понадобится картофель и свежие огурцы в пропорциях примерно 1:1. Готовим картофельное пюре, добавляем в него кусочек сливочного масла. Огурцы натираем на крупной терке и отжимаем. Добавляем соль, перец и любимые специи. Все перемешиваем. Выкладываем смесь примерно по половине чайной ложки на пергамент. Накрываем еще одним листом пергамента и придавливаем дном стакана или кружки, чтобы сформировался тонкий кружочек. Ставим на полчаса в духовку, разогретую до 180 градусов. Достаем готовые чипсы, даем немного остыть, перекладываем в тарелку и наслаждаемся правильными снеками под любимые фильмы и мультики. Вот и все, друзья, вкусно и просто. Приятного аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

Рекорд жары, когда-либо зафиксированный в Анадыре, составляет 31 градус Цельсия. Доказано, прослушивание радио «Пурга» согревает даже в зимние морозы. В Анадыре «Пурга» вещает на частоте 102,8 FM. На Чукотке 5 часов.

0: и олени пасутся под музыку. Радио Бурга.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.

А ты не скажешь и привет, когда я подойду к тебе, заметив взглядом, в ответ услышав лишь твое поколение.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а кто и когда придумал глобус? Идея создать модель Земли в виде сферы пришла к ученым задолго до появления первого физического глобуса. Еще в древности ученые знали, что Земля имеет форму шара. Это открытие, хотя и не было принято сразу всеми, стало основой для дальнейших исследований и создания глобусов. Первым известным глобусом, созданным для массового использования, стал глобус, изготовленный немецким ученым Мартином Бехаймом в 1492 году. Бехайм был астрономом, картографом и инженером, а его глобус стал важной вехой в истории науки. Он был сделан в Нюрнберге. На нем была изображена Земля, окруженная океанами, но с рядом неточностей. Например, он не содержал Америки, поскольку континент был открыт лишь в конце 15 века, вскоре после того, как был завершен проект глобуса.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

1934 году близ Ванкарема вмерз во льды теплоход «Челюскин», благодаря чему о крошечном национальном чукотском селе на берегу Северного Ледовитого океана узнал весь мир. Жители Ванкарема первыми пришли на помощь экспедиции. Именно туда доставляли эвакуированных со льдины челюскинцев. В благодарность за спасение Отто Юльевич Шмидт добился постройки в Ванкареме школы. Таким образом, ванкаремская школа является самой старой школой на Чукотке и самым старым зданием села, в котором можно слушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.

рядом. Я пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, мне рассвета роса. Отчий дом, дети малые, моя гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Одно из самых изящных дамских украшений – это колье-чокер. После выхода фильма «Леон» с Натали Портман, который носила на шее тонкую черную полоску, среди модниц началось реальное помешательство. Каждая хотела примерить точно такой же аксессуар, как у экранной Матильды. Прошло немало лет, а ожерелье в виде ошейников по-прежнему в трендах. Вполне возможно, что вы от них даже начали уставать. Тогда для вас есть хорошая новость. Есть весьма достойные альтернативные варианты украшений. Скажем, тонкие цепочки, которые по дизайну напоминают английскую букву Y. Такие ожерелья выглядят очень изысканно и утонченно. Их можно носить с однотонными блузами или платьями с V-образным вырезом, чтобы деликатно подчеркнуть область декольте. А если для выхода в свет у вас припасено платье с открытой спиной, то такую цепочку стоит более длинным концом перекинуть на спину. Лето – это лучшее время, чтобы сделать то, на что вы не могли решиться долгие годы. Начните с экспериментов перед какой-нибудь вечеринкой. Цветные прятки в волосах, к примеру, это сейчас очень модно. Или кислотный розовый цвет на веках, или же люминесцентный лак. Вы как минимум должны красочно провести это лето, так что начинайте прямо сейчас. Еще одно сугубо летнее развлечение – отращивание бровей. Да-да, на зимней фарфоровой коже лучше смотрятся аккуратные бровки, но вот на загорелом лице, да еще и в компании буйно цветущей растительности на ваших сарафанах и шляпах, лучше смотрятся широкие соболиные брови. Это модно. И главное, больше никакого карандаша. Широкие брови подводят растушеванными тенями. А можно и вовсе обойтись прозрачным гелем. Главное выбрать правильный изгиб. От него, в конце концов, зависит общее настроение нашего лица.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интереснее.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: знаете ли вы?
1: Летучая рыба без труда пролетает до 50 метров над водой, но были зафиксированы и прыжки на расстоянии до 200 метров. При выпрыгивании из воды они поднимаются в воздух на высоту до 5-6 метров.
0: Теперь буду знать.

0: Местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Как вам, наверное, известно, многие представители преступного мира любые отношения с правоохранительными органами считают зазорными.
5: Один из преступных авторитетов Канады, Джон Браун, проживавший в Онтарио в 70-е годы прошлого века, придерживался точно таких же воззрений.
6: Ну, дорогой муж, не сходить ли тебе за загранпаспортом?
7: Не пойду. Впадлу.
6: Это почему?
7: А потому что загранпаспорта оформляются в полицейском участке.
6: Ну и что?
7: А то, что я чту пацанский кодекс, дорогая. А согласно нормам пацанского кодекса, пацан как это культурнее выразиться, с полицейскими не может иметь никаких дел. Никаких, дорогая, понятно?
4: Однако 17 мая 1975 года даже самые фанатичные сторонники воровских законов вынуждены были эти законы нарушить.
5: Все мужчины, независимо от разницы во взглядах, потянулись в полицию косяками. В этот день в полицейских участках Онтарио впервые были приняты на службу женщины.
2: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь!
3: Календурь!

60 километрах от села Хатырка есть Кровавое озеро. Там в свое время чукчи вели жестокие бои с ламутами и чуванцами. В ходе битв они отвоевали земли для пастбищ и получили доступ к соленой воде, так необходимой оленям. В селе Хатырка можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Оконные рамы часто собирают толстый слой въевшейся пыли и грязи, с которым сложно справиться обычной тряпкой. Попробуйте мощный дуэт для очистки. Возьмите сильно загрязненные рамы и обильно засыпьте их пищевой содой. Сода послужит мягким абразивом. Затем сверху полейте или сбрызните поверхность перекисью водорода. Начнется реакция, которая поможет размягчить застарелые отложения. Оставьте эту смесь на некоторое время, а затем просто смойте все влажной губкой. Ваши рамы будут выглядеть так, словно вы их только что установили.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: dance with me one more time.
1: Свое название село Ваеги получило, как и многие на Чукотке, от соседней сопки. В переводе на русский оно означает «жерди Яранги», и с этим местом связана одна легенда. В древности у этой сопки сражались чукчи и коряки. Чтобы противник не смог забраться к чукчам на вершину, те облили гору водой, однако коряков это не остановило. Тогда чукчи нагрузили нарты камнями, положили на них поперек жерди от яранг и спустили их вниз. Такая находчивость стала сюрпризом для противников, и коряки кубарем покатились вниз. Хорошо, что сейчас село Ваеги — спокойное место. Здесь радио «Пурга» вещает на частоте 101,6 FM.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если спросить бодибилдера, что важнее в построении мышц, тренировки или питание, скорее всего, еде он отведет первостепенное значение. Так что лучшее, что можешь сделать для организма, это планировать все перекусы заранее. Если ты на пути к желанному мышечному рельефу, спонтанных приемов пищи в распорядке дня быть не должно. Ты обязан закинуть в себя порцию белка в течение часа после тренировки. Желательно сделать это минут через 20-30 после ее окончания. Можно выпить порцию протеинового коктейля, но неплохо было бы иметь при себе ланчбокс с достойным содержимым. К примеру, сэндвич с индейкой на хлебе из цельной пшеницы будет в самый раз. Минимум жира, ценный белок и медленные углеводы. Главное, не впадай в другую крайность. Не объедайся после спортзала. Большая ошибка полагать, что после тренировки можно есть что угодно и в любом количестве. Иначе кубиков пресса на животе ты так и не увидишь.
0: Территория мужчин.
1: Хорошие противотуманные фары на автомобиле – залог того, что ты будешь уверенно себя чувствовать за рулем даже в темное время суток и в непогоду. Скажем, в дождь, а от фар головного света пользы будет немного. Их световые лучи попросту отражаются от капель, и у водителя перед глазами сплошная белая пелена. И тут на помощь приходит яркий свет противотуманок. Это все равно, что вместо китайского фонарика включить прожектор. Правда, для идеальной картинки фары нужно качественно отрегулировать. От противотуманок требуется широкий плоский луч над дорогой, причем с четкой верхней границей. Освещать толщу тумана по высоте фары не должны. Так будешь лишь слепить встречных водителей. А правильно настроенные противотуманки светят вперед всего метров на 10. А большего и не нужно, потому что ехать на скорости в ненастье – просто безумство.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

И олени пасутся под музыку. Радио Бурка.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: знаете ли вы?
1: В Азии обитает рыба-брызгун. Она сбивает насекомых, которыми питается, четкой струей воды.
0: Теперь буду знать.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Есть на карте России город, которому почти 1200 лет. Он старше Москвы почти на 3 века. И если вы думаете, что знаете о Руси, все, вам сюда.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Муром. Город на левом берегу Оки, во Владимирской области. Основан в 862 году, задолго до крещения Руси. Здесь, по былинам, родился богатырь Илья Муромец. Здесь же родился изобретатель телевидения Владимир Зворыкин. А на холме у Оки до сих пор стоит 21-метровый памятник богатырю с мечом в одной руке и крестом в другой.
0: Стартуем!
1: Давайте начнем наше путешествие с самого сердца города, с площади тысячестолетия Мурома. Здесь вы увидите здание правительства, фонтан и оригинальные скамейки, на которых изображены достопримечательности города. А неподалеку находится старинное здание торговых рядов и городской рынок.
0: Вперед к неизведанным местам!
1: Но главная жемчужина Мурома – это его монастыри. Спасо-Благовещенский монастырь XVI века. Шатровой колокольней и узорами, от которых захватывает дух. Свято-Троицкий монастырь XVII века. Туда паломники идут к мощам Петра и Февронии, покровителей семьи и любви. Именно отсюда, из Мурома, по всей России разлетелся праздник День семьи, любви и верности, который отмечают каждое 8 июля.
0: Новый этап.
1: А еще здесь Никола-набережная церковь на высоком берегу Оки, у святого источника. И старейший храм города – церковь Косьмы и Дамиана. Построена на том самом месте, где Иван Грозный наблюдал за переправой войск перед взятием Казани. Говорят, под ее основанием покоятся 5 муромских военачальников, павших в том походе.
0: Продолжаем наши приключения.
1: Конечно, нельзя забывать и о легендарном Илье Муромце. Вы можете посетить его родное село Карачарово, где до сих пор живут его потомки. А в Окском парке вас встретит величественный памятник богатырю высотой 21 метр. Въезжая же в Муром со стороны Владимира, вы сразу увидите былинный камень – огромный валун с ликом богатыря и строками из летописи 862 года.
0: Путешествуем всей гурьбой!
1: А если вы с детьми, прямиком в музей «Хлебная горница». Это настоящая пекарня, где за стеклом работает кондитер. Дети пекут калачи на мастер-классе, а потом пьют чай с пряниками в музейном кафе. Записываться нужно заранее на сайте музея.
0: Следующая локация.
1: Для любителей истории будет интересно увидеть бронепоезд «Илья Муромец», построенный в 1942 году и прошедший с боями до самого Франкфурта на Одере. А любители природы могут отправиться в Навашинский заказник, где обитают редкие виды птиц и животных.
0: Следующий пункт.
1: Хотите романтики? Садитесь на теплоход у причала «Порт Муром». Час, и вы увидите город с воды. Проплывете мимо Вантового моста, который в 2013-м назвали самым красивым мостом России. Ночью он эффектно подсвечивается. Зрелище незабываемое.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться просто. 4 часа на поезде из Москвы. Главный сувенир, который увезет каждый – свежий муромский калач из монастырской пекарни. А еще из Мурома можно привезти национальную русскую тряпичную куклу – столбушку, муромскую керамику или сувениры на богатырскую тематику.
0: Напоследок.
1: Теперь вы знаете, есть место, где богатырь встречает у реки, где хлеб пахнет историей, а любовь Петра и Февронии живет уже 8 столетий.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Нет!
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Nintendo отчитались о продажах своих консолей, а вместе с тем заявили об их подорожании примерно на $50. Из той же Nintendo скоро уйдет легенда, а именно Такаси Тэдзука, который отдал компании 42 года. Рогалик Slots & Dagger вышел и на консолях, буквально на днях. В студии Борис Медведев, и это игровые новости на радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: Всем любителям вселенной Чужих тут есть добавка. А именно, издатель Daybreak Games Company и команда Cold Iron Studios анонсировали кооперативный шутер от третьего лица. Aliens Fire Team Elite 2. Уже этим летом игроки в команде до 4 человек будут выбирать понравившиеся классы и, кооперируясь, кромсать инопланетных страшилищ. Будет это происходить в двух режимах — сюжетном и другим про орды, которые идут бесконечно, и надо попробовать продержаться как можно дольше. Вроде интересно, динамично и совсем не страшно. Скорее даже весело. Ну, а почему бы и нет? Игра для геймеров старше 18 лет.
2: Киберминутка.
1: Издательство Artifrance и ребята из Motvid Studios представили миру Beyond the Plastic Wall. Это будет сюжетное приключение с 2.5D графикой и пиксель-артом. Главный герой — молодой мусорщик по имени Хелл, однажды находит запечатанную коробку с загадочными письмами от незнакомой женщины. Она живет внутри последнего города на краю погибающего мира, и Хелл отправляется на ее поиски. Путешествие проведет нас через заброшенные побережья, руины гигантских построек и шумный город, который скрывает мрачные тайны. По дороге герой встретит самых разных персонажей — одинокого капитана, вспыльчивого торговца рыбой и странных изгоев, скрывающихся в тенях городских стен. Каждая встреча постепенно раскроет не только судьбу автора писем, но и причины самого путешествия. Красиво, атмосферно, и на самом деле тут много мест, где можно задуматься о всяком философском. Что, конечно, приятно. А ждать это инди стоит в этом году. Правда, непонятно, когда именно. Для геймеров старше 16 лет. И на этом все. Это были игровые новости на радио Пурга. В студии был Борис Медведев. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня поделюсь с вами секретами идеального холодца, от правильного выбора мяса до застывания. И поверьте, холодец – это не страшно. У вас обязательно получится, просто запаситесь терпением и запомните то, что я вам сейчас расскажу. Итак, для холодца подходят кости и мясо с большим количеством хрящей, суставов и связок. Именно в них содержится коллаген, который в процессе длительной термической обработки превращается в желатин. Некоторые варианты. Говяжий холодец варите из голяшек, хвостов, губ или ушей. Для холодца из свинины берите ножки, рульки, голову, уши или хвосты. Ножки нужны небольшие, но от взрослого животного бульон от них будет более прозрачный. Для холодца из птицы нужны голени, бедра, крылья, шеи, все с кожей и хрящами. Но особенно много желатина для бульона дадут куриные лапки. От себя добавлю, что я варю холодец из ассорти вышеупомянутых частей. Обязательно свиные ножки, куриные голени или крылья, а лучше и то, и другое. Также добавляю свиные языки и хороший кусок говядины. Не используйте очень жирное мясо. После застывания жир толстым слоем покроет поверхность холодца. Это испортит вкус и внешний вид. Перед варкой предварительно замочите мясо в холодной воде на 4-5 часов или на ночь, чтобы избавиться от остатков крови. Варить холодец нужно на самом слабом огне под крышкой 6-8 часов. Не позволяйте бульону сильно кипеть. Это обязательное условие для получения прозрачного холодца. За 2 часа до окончания варки добавьте овощи и специи. Морковь, лук, лавровый лист, перец черный горошком и, по желанию, чеснок. Следите за уровнем воды и при необходимости подливайте горячую кипяченую воду. Обязательно процедите готовый бульон через сито или 2 слоя марли, удалив овощи, специи и все лишнее. Перед отправкой в холодильник дайте холодцу остыть естественным образом при комнатной температуре в течение 2 часов. Это предотвратит образование конденсата и помутнение желе. Убирайте формы в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на все 10-12 для полного застывания. Проверить клейкость бульона можно заранее, намочите им пальцы. Если они при высыхании склеиваются, студень застынет без желатина. Поверьте, это только на первый взгляд кажется, что холодец – сложное блюдо, для которого нужны специальные навыки. Нет, правильно выбранные ингредиенты – уже половина успеха. Поэтому пробуйте, готовьте и наслаждайтесь вкуснейшим и полезнейшим блюдом. Приятного вам аппетита, скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели!

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня воскресенье, 17 мая. На Чукотке стартовал конкурс детских рисунков в благодарность докторам. Региональная медицинская ассоциация вместе с окружной больницей запускает творческий проект «Спасибо медикам». Его участниками могут стать дети и подростки младше 18 лет. Организаторы предлагают через рисунки сказать спасибо врачам за их труд, заботу и спасенные.